0: Само хитови, само хитови.
1: Тачно на време,
0: тачно на време.
1: Хит до хита,
0: хит до хита,
1: хит до хита.
0: У наставку твой омилени.
1: Радио 014.